часа каждого часа. Путешествие во времени. В компании «Радио 7». Год 2001. Джерри Халлиуэлл. «Calling».

Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. В Москве 4 часа утра. Далее целый час. Только музыка на Радио 7.

конце каждого часа. Путешествие во времени в компании «Радио 7». Год 1999. Destiny's Child. Say my name.

0: Реклама. Объявляем новый тренд. Открывай страну с G-Land. Новый автомобильный бренд G-Land создан для тех, кто не привык идти на компромиссы. Брутальные технологичные кроссоверы с полным приводом, системами безопасности и теплыми опциями. Полная адаптация для российских дорог и оцинкованный кузов. Выбери свой компактный G-Land J6 для активной жизни и новых маршрутов. Или мощный и динамичный G-Land J7 для города и приключений. Узнай специальные условия у официальных дилеров. G-Land. Твой выбор. Твой характер.
1: В конце каждого часа путешествие во времени в компании «Радио 7».
2: Год 1969. Shocking Blue. Venus.

конце каждого часа. Путешествие во времени в компании «Радио 7». Год 2008. Джастин Тимберлейк и Мадонна. «4 Minutes».

0: Прямо сейчас новости в эфире Диан Макеева. Диана, доброе утро.
1: Доброе утро. Правительство частично сняло запрет на экспорт дизельного топлива из России. Решение было принято в соответствии с договоренностями между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Это даст возможность отправить на мировой рынок 500 тысяч тонн дизельного топлива. Вице-премьер Александр Новак подчеркнул, что частичное снятие запрета на экспорт дизельного топлива не повлияет на интересы российских потребителей. Объемы производства позволяют обеспечить внутренний рынок и продолжать поставки на международный уровень. 85% россиян не могут позволить себе покупку нового автомобиля. Об этом пишет газета.ру. По мнению экономистов, стоимость новой машины должна

Кристиан Леонтьев только что, а буквально вчера вечером стало известно, что Оливия Уайлд претендует на историческое достижение. Она может стать первой женщиной, которая номинирует на Оскар за актерскую работу в фильме, где она сама выступила режиссером. Речь о картине «Приглашение» «The In White» на английском он называется, третьем полнометражном фильме Оливии. В центре сюжета супруги Джо и Анджела, которых играет Сет Роган и Оливия Уайлд. Они приглашают на ужин соседей сверху, Хока и Пину в исполнении Эдварда Нортона и Пенелопы Круз. Вечер, который начинается как дружеская встреча, постепенно ведет к ситуации, в которой обе пары оказываются не готовы. Я уже фильм смотрел, вполне себе неплохо.

0: Радио 7. Гороскоп.
1: Знаки огня сегодня могут захотеть сделать что-нибудь совершенно непрактичное. Овны, львы и стрельцы, не жалейте времени, это занятие неожиданно окажется именно тем, чего вам не хватало. Знаки Земли. Сегодня вы по-новому взгляните на одну из будущих покупок. Тельцам, Девам и Козерогам станет понятнее, чего именно им хочется. Самой вещи или того, что она должна привнести в повседневную жизнь. Знаком воздуха сегодня особенно захочется сменить обстановку. Близнецы, Весы и Водолеи, даже короткая прогулка в новой локации способна заметно развеять накопившуюся скуку и натолкнуть на новые идеи. Для знаков воды неделя закончится маленьким, но важным подтверждением того, что они не стояли на месте. Раки, скорпионы, рыбы, результат проявится в важной мелочи, которую раньше легко было не принять во внимание. Позволь

0: Радио 7.
1: На семи холмах.
0: 104.7 FM. Отличные выходные на семи холмах.

0: готовы к встрече с королем поп-музыки? Лучшие песни Майкла Джексона непрерывно, без пауз и лишних слов. Включайте специальный музыкальный плейлист «Майкл» в приложении «Радио Хаб» и на сайте radio7.ru. И приготовьтесь танцевать!
1: Реклама. Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
2: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
3: Есть волнующий вопрос, который не с кем обсудить? Задайте его на легендарном форуме woman.ru и получите советы от реальных людей. Сотни новых тем ежедневно. Спрашивайте и отвечайте.
4: Интернет для женщин Woman.ru
3: 18+.
0: В конце каждого часа путешествие во времени в компании «Радио 7». Год 1967. Луи Армстронг. «What a Wonderful World».

примерно плюс 8 в эти минуты за окном. Днем до 14 тепла, воздух прогреется. В течение дня сегодня без осадков. Вечером 13, предстоящей ночью плюс 11 и дожди, обещают синоптики. В столице 9 часов утра.

0: 42% только в важных случаях. В ходе исследования выяснилось, что реакция на сообщения коллег и руководства зависит от срочности. 35% оценивают обращение по ситуации. Если вопрос серьезный, его воспринимают спокойно. Ранее сообщалось, что многие сотрудники во время отпуска продолжают следить за рабочей перепиской и сообщениями в чатах, что мешает полноценному отдыху.
1: И для этого всего нужен стабильный интернет, бесперебойная работа сервисов.
0: Агрегаторов такси ты имеешь в виду?
1: Да, как сегодня,
0: например.
1: Внимание,
0: если собираетесь воспользоваться такси в Москве, будьте внимательны, на поиск и заказ

Она поет низким голосом о высоких чувствах. Радиосим представляет проверенный рецепт от любовных осложнений «Уикенд» Тони Брэкстон. Сегодня все самое интересное о Тони Брэкстон и, конечно, любимые песни. Только на Радио 7. Реклама.

0: 2026 года по 30 апреля 2027 года. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте, порядке получения на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
1: Вы владелец бизнеса.
2: А значит, работаете за...
3: Троих.
4: Четверых.
5: Пятерых не хотите?
1: Находите сотрудников на Авито Работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом и нанимайте просто.

0: зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе.
1: Когда книга читается на одном дыхании, не сбивайте его. В Яндекс.Книгах можно переключаться с текста на аудио и читать даже на ходу. Там, где вы есть, читайте. Яндекс.Книги. Только я и книги. Условия доступа к материалам сервиса размещены на сайте books.yandex.ru.
2: В конце каждого часа путешествие во времени в компании «Радио 7».
3: Год 1984. Рэй Паркер-младший. Ghostbusters.

baby, no ghost. I ain't afraid of no ghost.

0: afraid of no game.
1: Реклама.
2: Получайте доход до 18,5% годовых.

российских потребителей. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак. В общественной палате предложили бесплатно обучать новым профессиям отцов двоих и более детей. Авторы инициативы выступают за предоставление мужчинам возможности за счет государства осваивать новые профессии и повышать квалификацию. Это позволит многодетным родителям укрепить свои позиции на рынке труда и увеличить доход. Сейчас бесплатная переподготовка доступна только некоторым категориям матерей, воспитывающих дошкольников. Программа для отцов призвана устранить это различие. Розы заняли лидирующую позицию среди всех цветов, ввезенных в Россию. Как сообщает ТАСС со ссылкой на Федеральную таможенную службу, за 9 месяцев текущего года на них пришлась почти половина от всего объема ввезенной в страну цветочной продукции. Главными поставщиками остаются Эквадор, Кения и Китай. Второе место в структуре импорта заняли хризантемы, которые чаще всего привозят из Нидерландов, Белоруссии и Колумбии. Тройку лидеров замкнули гвоздики. Икру и шампанское на Новый год пора закупать уже сейчас. Эксперты советуют начать приобретение товаров с длительным сроком хранения. Ближе к декабрю традиционно прогнозируется сезонный рост цен на игристые вина, красную икру и цитрусовые, что связано с индексацией акцизов и повышенной нагрузкой на логистику.

Радио 7 представляет Weekend Тони Брэкстон. Работая над альбомом The Hit, Тони Брэкстон решила попробовать более современный

0: Уикенд Тони Брэкстон. Только на Радио 7. Реклама.
1: Слышите? Так звучит ощущение дома. Естественная сторона жизни с видом на главное. МГУ, Сити, Парк Победы. СЭТ. Квартал бизнес-класса в 5 минутах от новой станции метро Верийская. Подробности на mrgroup.ru. Застройщик ООО «СЗ Верийская». Проектная декларация на наш.дом.рф.
0: Старт к победам вашего ребенка в центре столицы. Открытый бассейн «Чайка» приглашает юных плавцов.

0: пусть и по-московски, шумно и пестро, но работали. А газон? Люди приезжали не столько поесть, сколько посмотреть на него. Этот живой ковер, который все лето менял узоры. И знаете, что забавно? Сегодня про павильоны почти забыли. А газон помнят. Он пережил и ресторан, и владельца, и эпоху. В 1912 году сын Натрускина хотел перестроить Мавританию в камне, но не успел. В годы НЭПа заведение еще теплилось, а потом здание передали военным. А в 1948 году сюда въехал научно-исследовательский институт авиационной медицины. И вот поворот, достойный хорошего сюжета. В стенах, где когда-то гремели цыганские хоры, в 1957 году готовили к полету собаку Лайку. Сегодня от всей этой империи остался один двухэтажный светло-желтый дом, запрятанный за оградой и обросший пристройками. Рядом памятник Лайке. И если присмотреться, чувствуется, как в одном месте сошлись три эпохи. Купеческие кутежи, мавританские газоны и космические старты. Адрес: Петровско-Разумовская аллея, 12А, строение 2. Сходите, посмотрите.
1: Прогулки со Смирновым. Только на Радио 7.

Саундтрек есть у каждой истории. И нам так понравилось читать ваши, что мы решили делать это весь октябрь. «Мой саундтрек» продолжается. Заходите на сайт «Радио 7» и рассказывайте о той самой песне. Возможно, именно ваша история прозвучит в эфире, а вы станете обладателем портативного фотопринтера для ваших лучших воспоминаний. Каждый день ведущие «Утро на 7»

0: холмах выбирают нового победителя. Мой саундтрек. Подробности на radio7.ru.
1: Реклама. Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
2: АО Т-банк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.

0: счастливых.
1: Заберите карту «Апельсин» на кассе «Пятерочки» или «Перекрестка» и получите 1000 рублей на покупки. Подробнее на myapelsincard.ru. АО «Альфа-Банк» 12+.
2: В конце каждого часа путешествие во времени в компании «Радио 7». Год 2006. Beyoncé, Irreplaceable.

Сбои в работе ряда сервисов начались в России и за границей после атаки беспилотников на дата-центр Яндекса под Владимиром. Яндекс предупредил пользователей, что с перебоями работают Яндекс.Пэй, Яндекс.Лавка, Яндекс.Еда, Яндекс.Гоу. Связаться со службой поддержки невозможно. С проблемами в работе сервисов Яндекса столкнулись также пользователи в Армении, Сербии, Белоруссии и Казахстане. Украинские дроны минувшей ночью атаковали дата-центр Яндекса во Владимире. Его работа остановлена. Ранее атаки подверглись дата-центры компании в Калуге и в Рязанской области, что вызвало масштабный сбой в Рунете. Первый открытый государственный рейтинг автошкол появится в России в 2028 году. Он будет включать итоги обучения за 2027 год, рассказали в Госдуме. Автошколы оценивают по нескольким критериям. Доля кандидатов-водителей, сдавших успешно теоретические и практические экзамены с первой попытки. От общего количества сдавших, доля теоретических и практических экзаменов, не сданных кандидатами в водители. От общего количества таких экзаменов и числа ДТП. Парламентарии отмечают, что от знаний, полученных в автошколе, зависит

Dance with me. Это Алфавиль. Сегодня уже 11 октября. Синоптики тем временем решили подвести итоги прошлого месяца и сообщают, что сентябрь в Москве стал самым влажным за 4 года. Средняя месячная температура в минувшем сентябре была на 2-3 градуса выше нормы, а осадков выпало на 73% выше нормы, что сделало сентябрь 26 года самым влажным за последние 4 года. И пишут также, что в целом погодные условия обеспечили чистоту столичного воздуха весь месяц. Ну, хоть это. Дальше Росана у нас, а еще Аэросмит. Доброе утро.

Радио 7 представляет «Уикенд Тони Брэкстон». С Кэрри Льюисом Тони Брэкстон познакомилась еще в начале 90-х. Его группа Mint Condition выступала на разогреве у певицы. В 2001 году они поженились, а позже у пары родились двое сыновей – Дним и Дизел. Однако спустя 8 лет после свадьбы Тони и Кэрри расстались. При этом бывшие супруги сохранили хорошие отношения и продолжили вместе воспитывать детей. После развода у Брэкстон начался новый роман с музыкальным продюсером и рэпером Брайаном Уильямсом, больше известным под псевдонимом Бёрдман. В августе 2024 года пара тайно поженилась, и на этом история сделала неожиданный поворот. Всего через 2 дня после свадьбы Брэкстон подала на развод, назвав брак безвозвратно разрушенным. Однако спустя несколько месяцев она отозвала заявление. Пара до сих пор состоит в законном браке и продолжает отношения в гораздо менее бурном режиме. Будем надеяться, что все у них будет хорошо. Уикенд Тони Брэкстон на Радио 7.

0: колесо.ру.
1: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
2: Сначала ты находишь время для себя. Спускаешься в бассейн на лифте. Проводишь встречу в деловом лаунже. Ужинаешь с семьей в ресторане. Квартал «Веер». Архитектура активной жизни бизнес-класса

0: Логично.
1: Грузовичков. Грузовичков.
2: Грузовичков. Комплекс услуг для переезда дома, квартиры или офиса. Грузовичков. Знаем, что делаем. 150-0000.
1: Грузовичков.
3: Приглашаем любителей дизайна интерьера и профессионалов на Grand Design Fest в мебельный комплекс Grand. 30 и 31 октября мастер-классы, консультации дизайнеров, вдохновляющие идеи и специальные условия на покупку в Гранде.
4: Как выбрать спецтехнику из 200 тысяч объявлений?
5: Выгодно. На Авито спецтехнику.

В воскресном эфире Scorpions. И вот пока звучала эта песня, изучал тут одну статью. Это, знаете, информацию, которую мы все прекрасно знаем и понимаем, но порой не всегда можем осознать в том или ином моменте. Пишут, что даже небольшие проявления отвержения, холодность друга, отказ помощи или отсутствие приглашения на семейное торжество могут вызывать грусть, злость и желание отстраниться от окружающих. Авторы работы, опубликованные в 2026 году, отмечают, что отвержение воспринимается как угроза собственной значимости в отношениях. Оно может вызывать ощущение, напоминающее физическую боль, а также стыд, гнев или навязывающие мысли о случившемся. Человек начинает прокручивать ситуацию в голове, искать причины произошедшего и опасаться, что окружающие заметили его недостатки. В результате он может отдалиться от других, чтобы избежать новых неприятных переживаний. Это я к чему? К тому, что не нужно забывать о чувствах других, особенно сейчас, особенно осенью. Под финал часа у нас Крис Ри и Тови Ло, а сейчас Селин Дион на Радио 7.

0: Реклама.
1: 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще, а защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис-защитник доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на мтс.ру. 18+.
2: Динамичный мегаполис и новый внедорожник Esteo MX в одном кадре. Добавьте этой осени ярких красок и задавайте свой ритм большому городу. Полный привод и 7 режимов движения. Онлайн-сервисы и дистанционное управление. Мультимедиа с 3 экранами. Esteo MX в объективе города. Только в октябре. На особых условиях. Подробности у официальных дилеров Esteo.
3: Указанное оборудование может быть опциональным. До 31 октября 2026 года. Не оферта.
4: ОККО представляет.
5: 3 недели составы гонят с утра до ночи. Войска, техника.
6: Простые военные учения.
4: Главный сериал года в ОККО.
7: Испытания проводили рядом с деревней, в которой я родилась.
8: Я про это написать хочу.
4: Премьера сериала «Полураспад» 15 октября. Только в ОККО. 18+.
2: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
3: Услуги оказывают ООО А7 Агент и ООО А7. Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО А7. Созданное при участии ПАО Банк ПСБ.
4: Объявляем новый тренд. Открывай страну с G-Land. Новый автомобильный бренд G-Land создан для тех, кто не привык идти на компромиссы. Брутальные технологичные кроссоверы с полным приводом, системами безопасности и теплыми опциями. Полная адаптация для российских дорог и оцинкованный кузов. Выбери свой компактный G-Land J6 для активной жизни и новых маршрутов. Или мощный и динамичный G-Land J7 для города и приключений. Узнай специальные условия у официальных дилеров. G-Land. Твой выбор. Твой характер.
9: Есть волнующий вопрос, который не с кем обсудить? Задайте его на легендарном форуме woman.ru и получите советы от реальных людей. Сотни новых тем ежедневно. Спрашивайте и отвечайте. Интернет для женщин. Woman.ru. 18+.

0: Купите карту «Апельсин» на кассе «Пятерочки» или «Перекрестка» и получите 1000 рублей на покупки. Подробнее на myapelsincard.ru. АО «Альфа-банк» 12+.
1: С платежным сервисом «Яндекс.Пэй» хочешь платить сразу? Пэй! Хочешь частями? Пэй! Пэй!

0: тысяч баллов в месяц. Могут быть отдельные лимиты в категориях, есть ограничения и операции исключения. Подробнее ya.cc/ss. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на сайте в разделе «Кредиты». 0+.
1: Я выбираю технологии, которые помогают мне двигаться к большим целям. «Москвич М-70» с умными помощниками водителя и «Москвич М-90» с 9-ступенчатой коробкой передач. Хотите оценить их в действии? 10 и 11 октября – дни открытых дверей в дилерских центрах «Москвич». Пройдите тест-драйв и получите спецпредложение. Подробности на официальном сайте «Москвич-М.ру».
2: В конце каждого часа путешествие во времени в компании «Радио 7». Год 1977. Queen, We Are The Champions.

0: В организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 18+.
1: Радио 7. О погоде. Спонсор выпуска ООО «ТЭД». Представительство парфюмерной компании «Леконт» в России.
2: В Москве сегодня пасмурно, средняя температура плюс 12, плюс 14, в течение дня осадков не ожидается. Вечером 13, предстоящей ночью плюс 11 и небольшие дожди, обещаю синоптики. Завтра, в понедельник, в течение дня также будут дожди, днем завтра 15, утром плюс 12.
3: Капелька духов «Золотой эльф» сделает вас настолько неотразимой, что мы не отвечаем за последствия. Леконт, парфум, невероятно.
2: Столица, полдень. Новости с Дианой Макеевой прямо сейчас. Диана, привет.
4: Привет, Женя. Всем добрый день. Правительство направит порядка 3 миллиардов рублей на развитие туристической инфраструктуры вне

0: Евгением Будяном.
1: Благодарим Диану за новости. 11 октября сегодня. Вы слушаете Радио 7. Добро пожаловать. Продолжаем радовать вас хорошей музыкой в начале выходного дня. Анастейша, Крис де Бург и Шер для начала.

0: radio7.ru. Новости, гороскоп, конкурсы, подкасты ваших любимых рубрик и программ «Радио 7» и еще больше музыки на все времена. Radio7.ru. Все самое интересное в один клик. Реклама.
1: Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
2: Препарат «Ньюрексан» помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием «Ньюрексан» по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. «Ньюрексан» – выключай тревожность, включай жизнь. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Скидка! Скидка! Скидка! Многоэтажная! Многоэтажная! Многоэтажная! Рассрочка! Рассрочка! Рассрочка! Беспроцентная! Беспроцентная! Многоэтажные скидки и беспроцентная рассрочка на квартиры от ЛСР. Эхо выгоды разносится по всем этажам на lsr.ru.
2: Застройщик группы ЛСР. Рассрочка от застройщика на 12 месяцев. Первоначальный взнос от 50%. Ежемесячный платеж 50 тысяч рублей. Остаток в конце срока. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
3: Как выбрать спецтехнику из 200 тысяч объявлений? Выгодно. На Авито спецтехнике. Здесь скидки и бонусы от дилеров. Авито спецтехника. Выгодная покупка. Как ни крути. Подробнее о бонусах и скидках на avito.ru. Возрастное ограничение 12+.
4: Тук-тук-тук! В Дом Лента цены ниже плинтуса! До конца октября стильный керамогранит Зерта 60 на 120 сантиметров, всего 999 рублей за квадратный метр. Пусть ремонт будет в радость! Не забудьте заказать доставку и укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
5: Слышите? Так звучит ощущение дома. Естественная сторона жизни с видом на главное. МГ.

0: Сити, Парк Победы, Сет, квартал бизнес-класса в 5 минутах от новой станции метро Верейская. Подробности на mrgroup.ru. Застройщик ООО «Заверейская». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Что делать, когда сердце говорит «да», а мама «нет»? Радио 7 и Кремлевский дворец представляют. Главная премьера сезона. Тщетная предосторожность. Балет, где смех и страсть танцуют вместе. Вас ждет веселый, полный забавных перипетий сюжет и изысканный классический танец. Театр «Кремлевский балет». Государственный Кремлевский дворец. Билеты на сайте kremlinpalace.org. 12+. Радио 7.
0: На семи холмах.
1: 104.7 FM. Отличные выходные на семи холмах.

0: «Вояж» на Радио 7.
1: Всем привет! С вами тревел-эксперт Ольга Яковина. Фестивали воздушных шаров – одна из самых зрелищных штук на свете. Причем и для тех, кто на этих шарах взмывает в небо, и для тех, кто наблюдает за полетами с Земли. На этой неделе убедиться в этом можно будет в Армении. 6 октября там стартует фестиваль «Discover Armenia from the Sky» – «Открой Армению с небес». В этом году у праздника три площадки. Кавалькады аэростатов поднимутся над ущельем Гарни с потрясающими вулканическими ландшафтами и древним, дохристианским еще,

0: Площадка фестиваля – древний город Апаран среди гор и вьющих петли рек. Здесь множество средневековых базилик и красивых природных объектов, а над всем этим поднимается высочайшая вершина Армении – Арагадж. Ну а третья площадка – Ереван, куда стоит приехать хотя бы ради сумасшедшего кадра с шарами, парящими над каскадом, одним из самых фотогеничных памятников города с лестницами, фонтанами, барельефами и статуями в стиле советского модернизма. Исторический центр Еревана из земли-то впечатляет симметричными линиями улиц и бульварных колец и еще Розданским ущельем, настоящим каньоном прямо в центре города. Ну а уж посмотреть на это все сверху вообще круто-круто. Ну и после приземления скучать не придется, ведь фестиваль впечатляющей армянской кухни и локальных вин в местных заведениях не заканчивается вообще никогда. Так что открывать Армению с земли – дело не менее приятное и впечатляющее, чем открывать ее с воздуха.
1: «Вояж» только на «Радио 7».

0: Линолеум «Идеал». Главный герой интерьера.
1: 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще. А защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис «Защитник» доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на mts.ru. 18+.
2: Первое правило Havail F7. Комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Havail F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
3: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум технопрос. Указана максимальная рекомендованная цена при продаже автомобиля Havail F7 2026 модельного года, не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Havail сети на сайте havail.ru. 12+.
4: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь Труумель.
5: Труумель не маскирует симптомы. Он лечит воспаление, помогая быстрее восстанавливаться после травм. Труумель лечит воспаление.
4: Теперь и в форме геля.
5: Покупайте в аптеках «Апрель» со скидкой.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: С платежным сервисом Яндекс.Пэй хочешь платить сразу? Пэй! Хочешь частями? Пэй! Хочешь при нуле? Пэй! И за любой Пэй получай моментальный кэшбэк. Выгодно, как не плати. С платежным сервисом Яндекс.Пэй.
8: Финансовые услуги оказывает АО «Яндекс.Банк». Кэшбэк баллами плюс прибыль категории на месяц по акции до 31.12.2026 для пользователей подписки «Яндекс.Плюс». Не более 10 тысяч баллов в месяц. Могут быть отдельные лимиты в категориях, есть ограничения и операции исключения. Подробнее я.cc/ss.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на сайте в разделе «Кредиты». 0+.
9: Волга К50. Флагманский кроссовер с характером лидера. Панорамная крыша, трехзонный климат-контроль и полный зимний пакет. Волга К50 от 3 999 000 рублей. Оцените возможности флагмана на тест-драйве у официального дилера. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей.
10: Цена распространяется на автомобиль «Волга К50» комплектации «Комфорт» черного цвета. Предоставляется скидка 100 тысяч рублей от установленной РРЦ при оплате собственными средствами и сдаче автомобиля в трейды. На другие цвета скидка не распространяется. Скидка не суммируется с другими акциями. Срок действия предложения и количество автомобилей ограничены. Подробности в дилерском центре или на официальном сайте. Не является офертой.
11: В конце каждого часа путешествие во времени в компании «Радио 7».
12: Год 1973. Далида. Пароле, пароле.
13: C'est étrange. Je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir. Je te regarde comme pour la première fois.
14: Encore des mots, toujours des mots, les mêmes mots.
13: Je ne sais plus comment te dire.
14: Rien que des mots.
13: Mais tu es cette belle histoire d'amour que je ne cesserai jamais.

destin. De parler comme la première fois.

0: ООО «ТЭД» – представительство парфюмерной компании «Леконт» в России.
1: В Москве сегодня пасмурно, средняя температура в городе плюс 12, плюс 14, в течение дня осадков не ожидается. Вечером 13, предстоящей ночью плюс 11, небольшие дожди, обещают синоптики. Завтра в понедельник на протяжении дня также будут дожди, днем завтра 15, утром плюс 12.
2: Капелька духов «Золотой эльф» сделает вас настолько неотразимой, что мы не отвечаем за последствия. Леконт. Парфум. Incroyable.
1: Столица, 13 часов.

0: Уикенд Тони Брэкстон. Только на Радио 7. Реклама.
1: Сначала ты находишь время для себя. Спускаешься в бассейн на лифте. Проводишь встречу в деловом лаунже. Ужинаешь с семьей в ресторане. Квартал «Веер». Архитектура активной жизни бизнес-класса в 5 минутах от метро. Подробности на mrgroup.ru. Застройщик ОСЗ «Стройкапитал». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
3: Препарат «Ньюрексан» помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием «Ньюрексан» по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. «Ньюрексан» – выключай тревожность, включай жизнь. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Как выбрать спецтехнику из 200 тысяч объявлений? Выгодно. На Авито спецтехнике. Здесь скидки и бонусы от дилеров. Авито спецтехника. Выгодная покупка. Как ни крути. Подробнее о бонусах и скидках на avito.ru. Возрастное ограничение 12+.

цены ниже плинтуса. Только до 15 октября. Скидка 30% на все межкомнатные двери. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать замер, доставку и установку дверей. Подробности в гипермаркетах Домленда.

0: все что угодно, куда угодно. Звоните 150-0000.
1: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
2: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
3: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
4: Приглашаем любителей дизайна интерьера и профессионалов на Grand Design Fest в мебельный комплекс Grand. 30 и 31 октября мастер-классы, консультации дизайнеров, вдохновляющие идеи и специальные условия на покупку в Гранде.

0: жить. 0+.
1: Старт к победам вашего ребенка в центре столицы. Открытый бассейн «Чайка» приглашает юных пловцов в мир новых достижений. В теплой воде занятия проходят ежедневно, несмотря на погоду. Группы формируют по возрасту и уровню подготовки. И опытные тренеры помогут вашему ребенку полюбить водную стихию. Здоровье, энергия и новые победы. Все это ждет вашего ребенка в бассейне «Чайка». Радио 7.
2: На семи холмах.
1: 104.7 FM. Отличные выходные на семи холмах.

Наташа Бедингфилд под финал моей эфирной смены сегодня. Меня зовут Евгений Водян. Спасибо большое вам за компанию и спасибо всем, кто участвует в эфире выходного дня. Это я про радиочат, про конверт на сайте radio7.ru и нашу официальную группу ВК. Все видим, все читаем. Это очень приятно и приятно начинать день вместе с вами. Далее музыка на все времена. Я желаю вам прекрасного продолжения дня и легкого понедельника в компании Radio 7. Берегите себя и своих близких.

0: Радио 7 представляет «Прогулки со Смирновым».
1: Здравствуйте, с вами Смирнов Филипп. Знаете, что меня иногда удивляет в Москве? Можно пройти по одной улице 100 раз и ничего не заметить, а потом однажды остановиться, поднять голову, и перед вами 2 века истории. Вот, например, улица Бурденко. До 1922 года она называлась «Долгий переулок». Длинный, тихий, уходящий от Смоленского бульвара Плющихи. Пронемся? Тут же остановка. Дом номер 12. Деревянный особняк, ампирный фасад, овальный вензель с буквой «Л» над входом. Смотрите, лепнина, пилястры, карниз. Кажется, все на месте, все как 150 лет назад. Но за этой дверью 6 владельцев, 3 эпохи и 1 участок, который как будто бы не пустел без дела ни одного десятилетия. Начнем сначала. До 1812 года здесь стояла усадьба премьер-майора Зиновьева. Деревянные корпуса, сад. В московском пожаре 1812 года все сгорело. Земля лежала пустой 25 лет. 25! Только в 1837 году титулярный советник Смирнов покупает участок и строит этот самый одноэтажный дом на каменном цоколе с флигелем, с беседкой в саду. Ампир, образцовые фасады. Послепожарная Москва строилась по утвержденным чертежам. И дом Смирнова встал рядом с домом Полибина, он под номером 23, который появился еще раньше, в 18-м, но тоже сгорел и восстанавливался в эту же эпоху. 2 деревянных ампирных особняка на улице Бурденко – зеркало своей эпохи. Дальше – смена хозяев. В 1859 году

все-таки возвели трехэтажку по проекту архитектора Щербакова для Лидии Хрущевой. Один из последних доходных домов Москвы. В начале 30-х ему надстроили еще двумя этажами, и теперь эта пятиэтажка нависает над ампирным особняком. Два здания, два мира, 19 и 20 век, на одном пятачке. Революция, национализация, коммунальные квартиры, постепенный износ, аварийные конструкции. К нашему времени от исторического бруса уцелело около 60%. Но недавно усадьбу отреставрировали. Сохранили старые стены, восстановили печь в цоколе, открыли стропильную систему, 5 метров в высоту. Теперь она видна прямо из интерьера. И главное, вместо парковки снова разбили сад. Особняк вернул себе то, с чего начинался. Дом в саду на тихой улице.

0: Табличка о нем, о Чернышове, висит на доходном доме Хрущевой. Ведь сейчас у него адрес Бурденко, 14Б. Ну а с путаницей мы разберемся как-нибудь в другой раз. Пока же сходите, посмотрите.
1: Прогулки со Смирновым. Только на Радио 7.

0: Она поет низким голосом о высоких чувствах. Радиосим представляет проверенный рецепт от любовных осложнений «Уикенд» Тони Брэкстон. Сегодня все самое интересное о Тони Брэкстон и, конечно, любимые песни. Только на Радио 7. Реклама.
1: Иногда для поездки даже не нужен повод. Особенно если у вас кроссовер BLG X50+. Четырехцилиндровый двигатель, интеллектуальные системы безопасности и комфорт полного зимнего пакета. Хотя, постойте, BLG X50+, уже отличный повод. Кроссовер BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Реклама ООО «Джили Моторс». Не оферта. Указанные опции доступны не во всех комплектациях. Подробности на сайте BLG.ru.

0: ВТБ по промокоду 13-я пенсия. И получите 1000 рублей гарантированно. А каждый десятый может получить 20 тысяч рублей. 1000 бонусных рублей, 20 тысяч рублей зачисляются при выполнении условий акции. Сроки акции 7 сентября 2026 года по 30 апреля 2027 года. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
1: Радио 7 представляет проект «100 секунд о важном». Разберем по косточкам офисные сплетни. Начальник неадекватный, сотрудники ленивые. В ближайших выпусках обсуждаем токсичные рабочие ситуации, которые на самом деле часто возникают не из-за людей, а из-за неэффективных процессов. В каждом выпуске разбираем знакомый конфликт и показываем, как искусственный интеллект и Bittrex24 помогает избежать его. Bittrex24 и сервис для бизнеса. 16+.
2: ОККО представляет.
3: 3 недели составы гонят с утра до ночи. Войска, техника.
4: Простые военные учения.
5: Главный сериал года в ОККО.
6: Испытания проводили рядом с деревней, в которой я родилась.
7: Я про это написать хочу.
5: Премьера сериала «Полураспад» 15 октября. Только в ОККО. 18+.
1: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ООО А7 Агент и ООО А7. Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО А7. Созданное при участии ПАО Банк ПСБ. Динамичный мегаполис и новый внедорожник Esteo MX в одном кадре. Добавьте этой осени ярких красок и задавайте свой ритм большому городу. Полный привод и...

0: 18+.
1: В конце каждого часа путешествие во времени в компании «Радио 7». Год 2010. Леди Гага. Алехандро.

0: Реклама.
1: Получайте доход до 18,5% годовых с ЦФА через приложение Озонбанка. Выберите удобный период и зафиксируйте доход на весь срок. Старт от 1000 рублей. Указанная ставка предоставляется по ЦФА на срок 12 месяцев. ЦФА выпускает ООО «Озон Капитал» на платформе «Блокчейн Хаб». Максимальная сумма приобретения неквалифицированными инвесторами отсутствует. Решение о выпуске ЦФА на cfahub.ru/information. Приобретение ЦФА может привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. До совершения сделок с предлагаемыми ЦФА следует ознакомиться с рисками. Подробнее на finance.ozon.ru. Актуально на 01.10.2026 года. 18+.
0: Радио 7. О погоде. Спонсор выпуска.

0: выпуска ООО ТЭТ, представительство парфюмерной компании «Леконт» в России.
1: В Москве пасмурно, средняя температура в городе плюс 12, плюс 14. В течение дня сегодня осадков не ожидается. Вечером 13, предстоящей ночью плюс 11 и небольшие дожди, обещают синоптики. Завтра в понедельник на протяжении дня также будут дожди, днем завтра 15, утром плюс 12.
2: Капелька духов «Золотой эльф» сделает вас настолько неотразимой, что мы не отвечаем за последствия. Леконт. Парфум. Невероятно.
0: В Москве 14 часов. Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно, под которые работа идет легче. Когда нужна лучшая музыка? 7 песен непрерывно.

Радио 7 представляет «Уикенд Тони Брэкстон». Карьера Тони Брэкстон началась в составе семейной группы «The Braxtons». Вместе с ней выступали четыре сестры – Трейси, Таванда, Трина и Тамар. Коллектив привлек внимание продюсеров Л.А. Рида и Babyface, которые как раз готовились запустить совместный лейбл LaFace Records. Они сразу поняли, что Тони может раскрыться как сольная исполнительница и предложили ей записывать собственную музыку. Сестры при этом не остались в стороне. Они помогали Тони во время работы над дебютным альбомом и снялись в клипе на его третий сингл «Seven Whole Days». А спустя годы снова воссоединились уже ради реалити-шоу «Ценности семьи Брэкстон». «Уикенд Тони Брэкстон» на Радио 7.

0: включай жизнь. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Как выбрать спецтехнику из 200 тысяч объявлений?
2: Выгодно. На Авито спецтехнике. Здесь скидки и бонусы от дилеров. Авито спецтехника.

0: какие они пожелают. Устали читать детям сказку? Покажите ее! В Государственном Кремлевском дворце театр «Кремлевский балет» представит уникальный спектакль «Аленький цветочек». Любимую сказку из нашего детства. «Кремлевский дворец». Билеты на сайте kremlinpalace.org. 6+.
1: Радио 7.
2: На семи холмах.
1: 104.7 FM.

0: Включайте специальный музыкальный плейлист «Майкл» в приложении «Радио Хаб» и на сайте radio7.ru. И приготовьтесь танцевать. «Радио 7».
1: На семи холмах.
0: 104.7 FM.

0: 9. Комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей. Для разных задач. Для одной реальности. Российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
1: Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
2: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
3: Каждое утро в нашей семье начинается одинаково. Так бывает, когда папа готовит, сын помогает, а мама занимается важными вопросами. Однако, сколько бы концов света ни происходило в одно утро, в нашей семье есть тот, кто всегда сохраняет лицо. Наш линолеум «Ютекс». Линолеум «Ютекс» готов к любым вызовам.
4: 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще.

0: 18+.
1: Волга К50. Флагманский кроссовер с характером лидера. Панорамная крыша, трехзонный климат-контроль и полный зимний пакет. Волга К50. От 3 999 тысяч рублей. Оцените возможности флагмана на тест-драйве у официального дилера. Волга. Движение вперед, вдохновленной историей.
2: Цена распространяется на автомобиль Волга К50. Комплектация и комфорт черного цвета. Предоставляется скидка 100 тысяч рублей от установленной РРЦ при оплате собственными средствами и сдаче автомобиля в трейды. На другие цвета скидка не распространяется. Скидка не суммируется с другими акциями. Срок действия предложения и количество автомобилей ограничено. Подробности в дилерском центре или на официальном сайте. Не является офертой.
3: В конце каждого часа путешествие во времени в компании «Радио 7». Год 1960. Элвис Пресли. It's now or never.

0: выпуска ООО ТЭТ, представительство парфюмерной компании «Леконт» в России.
1: В Москве пасмурно, средняя температура в городе плюс 12, плюс 14. В течение дня сегодня осадков не ожидается. Вечером 13, предстоящей ночью плюс 11 и небольшие дожди, обещают синоптики. Завтра в понедельник на протяжении дня также будут дожди, днем завтра 15, утром плюс 12.
2: Капелька духов «Золотой эльф» сделает вас настолько неотразимой, что мы не отвечаем.

Радио 7 представляет «Уикенд Тони Брэкстон». В середине 90-х Тони Брэкстон была на пике славы. Ее первые два

0: 18+.
1: Тук-тук-тук! В Дом Лента цены ниже плинтуса. До конца октября кварц-винил Кронофлор Лиам 4 мм с фаской. Всего 899 рублей за квадратный метр. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать доставку и укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.

0: принесем что угодно, куда угодно. Звоните 150 00 00.
1: Приглашаем любителей дизайна интерьера и профессионалов на Grand Design Fest в мебельный комплекс Grand. 30 и 31 октября мастер-классы, консультации дизайнеров, вдохновляющие идеи и специальные условия на покупку в Гранде.
2: Скидка! Многоэтажная!

Саундтрек есть у каждой истории. И нам так понравилось читать ваши, что мы решили делать это весь октябрь. «Мой саундтрек» продолжается. Заходите на сайт «Радио 7» и рассказывайте о той самой

0: Идеал. Главный герой интерьера.
1: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь Труумель.
2: Труумель не маскирует симптомы. Он лечит воспаление, помогая быстрее восстанавливаться после травм. Труумель лечит воспаление.
1: Теперь и в форме геля.
2: Покупайте в аптеках «Апрель» со скидкой.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: «Волга К50» – флагманский кроссовер с характером лидера. Панорамная крыша, трехзонный климат-контроль и полный зимний пакет. «Волга К50» – от 3 999 тысяч рублей. Оцените возможности флагмана на тест-драйве у официального дилера. «Волга» – движение вперед, вдохновленной историей.
5: Цена распространяется на автомобиле «Волга К50» комплектации «Комфорт» черного цвета. Предоставляется скидка 100 тысяч рублей от установленной РРЦ при оплате собственными средствами и сдаче автомобиля в трейды. На другие цвета скидка не распространяется. Скидка не суммируется с другими акциями. Срок действия предложения и количество автомобилей ограничены. Подробности в дилерском центре или на официальном сайте. Не является офертой.
0: В конце каждого часа путешествие во времени в компании «Радио 7».
2: Год 1980.

Далее на «Радио 7». 7 песен непрерывно, чтобы время летело незаметно. Когда нужна лучшая музыка? 7 песен непрерывно.

0: здесь и сейчас. Приглашаем вас в удивительный дом, где любовь побеждает время. 16 и 17 октября в МХТ имени Чехова. Билеты на сайте mhat.ru. 16+.
1: Рекламная служба в Москве. emg.fm.
2: Радио 7.
3: На семи холмах.
2: 104.7 FM.

положенный еще при Ярославе Мудром. Под его тысячелетними почти сводами можно увидеть много интересного. От бесценных реликвий в золотом шитье, искусной резьбе и чеканке до крестиков граффити, нацарапанных на стенах средневековыми паломниками-богомольцами. А с конца сентября к этому впечатляющему списку добавился еще один уникальный объект. Восстановленная фреска 15 века «Богоматерь с младенцем на престоле». У нее просто удивительная история. Больше 300 лет назад, во время какого-то большого ремонта, в храме ее сбили. Кусочки росписи оказались под полом и на протяжении 3 веков оставались просто строительным мусором. А в середине 50-х их обнаружили. Но до поры до времени просто показывали какие-то фрагменты в музеях. Но теперь современные технологии помогли реставраторам собрать фреску заново из 500 фрагментов, как пазл, соединив даже самые крошечные кусочки.

0: Она поет низким голосом о высоких чувствах. Радиосим представляет проверенный рецепт от любовных осложнений «Уикенд» Тони Брэкстон. Сегодня все самое интересное о Тони Брэкстон и, конечно, любимые песни. Только на Радио 7. Реклама.
1: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, в скидке до 40% на смартфон, который вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.
2: Волга К50. Флагманский кроссовер с характером лидера. Панорамная крыша, трехзонный климат-контроль и полный зимний пакет. «Волга К50» от 3 999 тысяч рублей. Оцените возможности флагмана на тест-драйве у официального дилера. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей.
3: Цена распространяется на автомобиль «Волга К50» комплектации «Комфорт» черного цвета. Предоставляется скидка 100 тысяч рублей от установленной РРЦ при оплате собственными средствами и сдаче автомобиля в трейды. На другие цвета скидка не распространяется. Скидка не суммируется с другими акциями. Срок действия предложения и количество автомобилей ограничено. Подробности в дилерском центре или на официальном сайте. Не является офертой.

0: alfabank.ru. АО «Альфа-Банк» 12+.
1: Есть волнующий вопрос, который не с кем обсудить? Задайте его на легендарном форуме woman.ru и получите советы от реальных людей. Сотни новых тем ежедневно. Спрашивайте и отвечайте.
2: Интернет для женщин woman.ru.
1: 18+.
3: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская

0: «О7-агент» и «О7». Подробные условия на сайте о7-агент.ру. Рекламодатель «О7». Созданное при участии «Пауэрбанк ПСБ».
1: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети «Хавейл Про».

0: Реклама.
1: Получайте доход до 18,5% годовых с ЦФА через приложение Озонбанка. Выберите удобный период и зафиксируйте доход на весь срок. Старт от 1000 рублей. Указанная ставка предоставляется по ЦФА на срок 12 месяцев. ЦФА выпускает ООО «Озон Капитал» на платформе Blockchain Hub. Максимальная сумма приобретения неквалифицированными инвесторами отсутствует. Решение о выпуске ЦФА на cfahub.ru/information. Приобретение ЦФА может привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. Для совершения сделок с предлагаемыми ЦФА следует ознакомиться с рисками. Подробнее на finance.ozon.ru. Актуально на 01.10.2026 года. 18+.
0: Радио 7. О погоде.
2: В Москве пасмурно, средняя температура в городе +12, +14. В течение дня сегодня осадков не ожидается.

0: градусов. Вечером 13, предстоящей ночью плюс 11 и небольшие дожди, обещают синоптики. Завтра в понедельник на протяжении дня также будут дожди. Днем завтра 15, утром плюс 12.
1: В Москве 17 часов. Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно. Для перерыва на кофе. Когда нужна лучшая музыка. 7 песен непрерывно.

Радио 7 представляет «Уикенд Тони Брэкстон». В 2010 году Тони Брэкстон вернулась на музыкальную сцену после нескольких непростых лет и начала новый этап карьеры. Одной из первых весточек новой эры в творчестве стала «Yesterday» — драматичная баллада о женщине, которая узнает об измене и решает, наконец, разорвать болезненные отношения. В песне прошлое противопоставлено настоящему. Раньше героиня терпела и пыталась сохранить любовь, а теперь понимает, что дальше так жить не хочет, и выбирает начать все заново. Эта история перекликалась с тем, что саму Брэкстон тогда беспокоило. К тому моменту ее музыкальная карьера была в кризисе, личная жизнь рушилась, а возвращение к активной работе давалось тяжело. «Yesterday» поднялась до 12-й строчки Billboard, и этот ободряющий результат помог певице оправиться после всех потрясений. «Уикенд» Тони Брэкстон на Радио 7.

0: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Шины, диски куплю в колесо.ру. На-на-на-на.
2: Дорогой, а что это ты напеваешь?
1: А, это шины и диски в колесо.ру. Для нашей уверенности на зимней дороге.
2: О, нам давно нужна зимняя резина.
1: Так я и говорю. Шины и диски в колесо.ру. Еще и с бесплатным шиномонтажом.
3: Шины, диски куплю в колесо.ру.
4: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
5: Приглашаем любителей дизайна интерьера и профессионалов на Grand Design Fest в мебельный комплекс Grand. 30 и 31 октября мастер-классы, консультации дизайнеров, вдохновляющие идеи и специальные условия на покупку в Гранде.
6: Вейв. Семейный квартал у Москвы-реки и Борисовских прудов. Вейв. Выразительная архитектура и собственный парк на набережной. Здесь есть все для отдыха, спорта, прогулок и яркой жизни. Метро Борисова рядом. Вейв. Живите в особенном месте. А сейчас скидки до 15%. Поймайте свою волну выгоды. Подробнее на lsr.ru. Застройщик группы ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
7: Старт к победам вашего ребенка в центре столицы. Открытый бассейн «Чайка» приглашает юных пловцов в мир новых достижений. В теплой воде занятия проходят ежедневно, несмотря на погоду. Группы формируют по возрасту и уровню подготовки. И опытные тренеры помогут вашему ребенку полюбить водную стихию. Здоровье, энергия и новые победы. Все это ждет вашего ребенка в бассейне «Чайка».
8: Рекламная служба в Москве. emg.fm.
9: Радио 7.
10: На семи холмах.
9: 104.7 FM.

0: Радио 7 представляет «Прогулки со Смирновым».
1: Здравствуйте, с вами Смирнов Филипп. Говорят, будто в 1731 году подьячий Крикутный собрал в Рязани воздушный шар, надул его дымом, сел в качели под шаром и поднялся выше березы. Нечистая сила, по преданию, подбросила его к самой колокольне, да только он успел схватиться за веревку от колокола и потому уцелел. После такого полета из города его выставили. Он подался в Москву, а там едва не поплатился жизнью. Грозили закопать живьем или сжечь. Только вот история эта, как ни жаль, не про дерзкий прорыв российской науки, а про дерзкую подделку. Записал ее любитель старины Александр Сулагдзев. Но позже исследователи с луп и инфракрасной камеры разобрали рукопись по строчкам и увидели. Поверх немца крещенного Фурцеля выбили нерехтец Крикутной. Между строк дописали страшные детали про казнь, а редкое слово «фурвин» превратили в название шара. Никаких следов полета в подлинных документах не нашлось. И все же легенда в СССР зажила своей жизнью. Ее печатали в энциклопедиях, выпустили марку к 225-летию полета, ставили памятники. Миф оказался сильнее фактов. Узнать про этот факт в Москве можно в старейшем аэрокосмическом музее. Чтобы это сделать, нужно прийти на Красноармейскую улицу к дому 4. Здесь, в зале зарождения авиации, есть диорама о полете Крикутного на воздушном шаре. Модели самолетов Можайского, русский «Витязь» и Илья Муромец конструкции Сикорского, летающая лодка М-5 Григоровича и еще очень много чего. А когда-то здесь был ресторан, известный на всю Москву. Есть в этой смене ролей что-то очень московское. Место, где вчера пили шампанское и аплодировали артистам, сегодня хранит скафандры и макеты ракет. И название «Аполло», которое когда-то отсылало к богу света и искусства, теперь невольно рифмуется с космической программой «Союз Аполлон». Вот как вспоминал один из гостей тех лет. Цитата из мемуаров Московского театрала. «В Аполло всегда было шумно, но не грубо. Это был шум праздника, звон бокалов, смех, аплодисменты после каждого номера. Казалось, что сама ночь в Петровском парке становится ярче, когда над садом горит эта вывеска». Открылся «Аполло» в октябре 1911 года. Его владелец, купец Василий Петрович Борисов, задумал не просто ресторан, а настоящий городской аттракцион. Тут ставили варьете, приглашали зарубежных артистов, устраивали концерты. А еще, что для Москвы тех лет было почти чудом, организовали телефонную службу автомобилей. За рубль можно было вызвать машину в любую точку города. Представляете себе эту деталь? При этом здание всегда сохраняло свой дачный шарм. Сад, башенки в мавританском духе, островерхая крыша. Потом пришла война, и в залах «Аполло» поселилась совсем другая история. Здесь устроили лазарет. После революции ресторан закрыли, и в середине 1920-х сюда пришла новая эпоха – авиационная. Просторные залы, боковые комнаты оказались как будто созданы для музея. Рядом Ходынка, аэродром, академия. Весной 1926 года сюда начали свозить первые экспонаты. А в начале 1927 года открылся первым в стране и одним из первых в мире авиационно-космический музей. Сходите, посмотрите.
0: «Прогулки со Смирновым» только на Радио 7.

0: Реклама. Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
1: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию «Фрэнк премиум банкинг Эворд» за 2025 год.
2: С платежным сервисом «Яндекс.Пэй» хочешь платить сразу? Пэй! Хочешь частями? Пэй! Хочешь при нуле? Пэй! И за любой пэй получай моментальный кэшбэк. Выгодно, как не плати. С платежным сервисом «Яндекс.Пэй».
3: Финансовые услуги оказывает АО «Яндекс.Банк». Кэшбэк баллами плюс при выборе категории на месяц по акции до 31.12.2026 для пользователей подписки «Яндекс.Плюс». Не более 10 тысяч баллов в месяц. Могут быть отдельные лимиты в категориях, есть ограничения и операции исключения. Подробнее я.cc/ss.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на сайте в разделе «Кредиты». 0+.
4: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе.
5: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать?
6: Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь Труумель.
7: Труумель не маскирует симптомы. Он лечит воспаление, помогая быстрее восстанавливаться после травмы. Труумель лечит воспаление.
6: Теперь и в форме геля.
7: Покупайте в аптеках «Апрель» со скидкой.
8: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
10: Услуги оказывают ООО А7 Агент и ООО А7. Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО А7. Созданное при участии ПАО Банк ПСБ.
11: Первое правило HAVEL F7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета.

0: новости по Убанк ПСБ.
1: Первое правило HAVLF 7. Комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14.
2: Подробности у официальных дилеров HAVLF 13+.

0: Заберите карту «Апельсин» на кассе «Пятерочка» или «Перекрестка» и получите 1000 рублей на покупки. Подробнее на myapelsincard.ru. АО «Альфа-Банк» 12+.
1: Вы владелец бизнеса.
2: А значит, работаете за...
3: Троих.
2: Четверых.
3: Пятерых не хотите?
1: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
4: Шапка, носки, еще шапка.
5: Мам, я на 2 дня еду.
4: Именно.
6: Позаботьтесь о близких еще больше со вкладом «Мой дом» до 14,5% годовых на

0: Реклама.
1: Ваша зарплата способна на большее. Получайте ее в Сбере и участвуйте в розыгрыше 185 миллионов бонусов спасибо. Перевести зарплату в Сбер легко и просто в приложении банка. Выгодно, когда зарплата в Сбере.
2: Акция действует до 25 декабря 2026 года. Срок для поступления зарплаты на карту Сбера до 30 ноября 2026 года. Необходимо быть зарегистрированным в программе Сбер спасибо. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru. ПАО Сбербанк. 18+.
0: Радио 7. О погоде.
3: В Москве пасмурно, средняя температура в городе плюс 11-13. До конца дня сегодня осадков не ожидается. А вот уже ночью небольшие дожди, обещают синоптики, в ночные часы плюс 11. Завтра в понедельник на протяжении дня также будут дожди. Днем завтра 15 градусов тепла, утром плюс 12.
0: В Москве 18 часов. Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно. Для приятной дороги. Когда нужна лучшая музыка. 7 песен непрерывно.

встречи с королем поп-музыки. Лучшие песни Майкла Джексона непрерывно, без пауз и лишних слов. Включайте специальный музыкальный плейлист «Майкл» в приложении «Радио Хаб» и на сайте radio7.ru. И приготовьтесь танцевать!

Радио 7 представляет «Уикенд Тони Брэкстон». Работая над альбомом «The Hit», Тони Брэкстон решила попробовать более современное звучание. При этом Тони впервые сама участвовала в создании общей концепции. Раньше материал во многом зависел от продюсеров. Одним из самых необычных экспериментов стала «Spanish Guitar», песня, которую Брэкстон записала вместе с аранжировщиком Дэвидом Фостером и автором Дайан Уоррен. Будто в противопоставление остальным трекам альбома «The Hit», построенных преимущественно на электронных аранжировках, здесь появились живые инструменты и латиноамериканский колорит. Критики отнеслись к этому эксперименту неоднозначно, но многие обратили внимание на то, насколько естественно голос Брэкстон звучит в непривычной для нее музыкальной среде. «Уикенд» Тони Брэкстон на «Радио 7».

0: Ноль плюс.
1: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
2: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
1: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.

0: Логично.
1: Грузовичков. Грузовичков.
2: Грузовичков. Комплекс услуг для переезда дома, квартиры или офиса. Грузовичков. Знаем, что делаем. 150-0000.
1: Грузовичков.
3: Наполните жизнь новым вкусом. Творите, экспериментируйте. Вместе с сыром Фитакса.
4: Фитакса, все вкуснее.
5: Любовь моя будет тут. Пятый международный фестиваль авторского кино «Каро Арт». Премьеры зарубежных и отечественных фильмов. Классика кинематографа. Театральная программа. Встреча с Антохой МС и лучшими экспертами из мира кино. Фильм «Открытие». Обладатель золотой пальмовой ветви Каннского фестиваля. Смотрим и обсуждаем с 14 по 18 октября в «Каро 11 Октябрь». Билеты на сайте caroartfestival.ru. Продавец ООО «Каро Фильм Менеджмент». ОГРН 105-774-614-89-10. Москва, Новая Арба, 24. Не является офертой. 18+.
6: Рекламная служба в Москве. emg.fm.
7: Радио 7.

0: завтра встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: Все ли готовы к рабочей неделе? Впрочем, хотим мы того или нет, понедельник уже завтра, и вот каким он будет.
2: Завтра мы будем отмечать всестраной, причем день кадрового работника. И расскажите нам, пожалуйста, друзья, о вашем внезапном трудоустройстве. Ну, какие-то необычные случаи.
1: А еще для вас мы приготовили, как всегда, замечательные игры, в том числе и рубрику «Игру мой саундтрек», свои истории, связанные с музыкой «Радио 7». Рассказывайте на сайте radio7.ru, гороскоп, синематеку и чистый звук.
0: Утро на семи. По будням с 7 до 11 только на Радио 7. Радио 7.
3: На семи холмах.
0: 104.7 FM.

0: Она поет низким голосом о высоких чувствах. Радиосим представляет проверенный рецепт от любовных осложнений «Уикенд» Тони Брэкстон. Сегодня все самое интересное о Тони Брэкстон и, конечно, любимые песни. Только на Радио 7.
1: Реклама. Вы владелец бизнеса.
2: А значит, работаете за...
3: Троих.
2: Четверых.
3: Пятерых не хотите?
1: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
4: Стиральную машину «Горение» за 27 999 рублей. На распродаже 10-10 в М-Видео. Подробности на сайте 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новоивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
5: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети «Хавейл Про». «Хавейл H3» – крепкий и надежный. «Хавейл H5» – рамный и просторный. «Хавейл H7» – динамичный и уверенный. «Хавейл H9» – комфортный и статусный. Это «Хавейл Про». 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр «Хавейл Про».
6: Когда книга читается на одном дыхании, не сбивайте его. В Яндекс.Книгах можно переключаться с текста на аудио и читать даже на ходу. Там, где вы есть, читайте. Яндекс.Книги. Только я и книги. Условия доступа к материалам сервиса размещены на сайте books.yandex.ru.
0: В конце каждого часа путешествие во времени в компании «Радио 7».
7: Год 1976. Smokey, what can I do?

0: Реклама.
1: Получайте доход до 18,5% годовых с ЦФА через приложение Озонбанка. Выберите удобный период и зафиксируйте доход на весь срок. Старт от 1000 рублей. Указанная ставка предоставляется по ЦФА на срок 12 месяцев. ЦФА выпускает ООО «Озон Капитал» на платформе «Блокчейн Хаб». Максимальная сумма приобретения неквалифицированными инвесторами отсутствует. Решение о выпуске ЦФА на cfahub.ru/information. Приобретение ЦФА может привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. До совершения сделок с предлагаемыми ЦФА следует ознакомиться с рисками. Подробнее на finance.ozon.ru. Актуально на 01.10.2026 года. 18+.
0: Радио 7. О погоде.
2: В Москве пасмурно, средняя температура в городе плюс 11-13. До конца дня сегодня осадков не ожидается. А вот уже ночью небольшие дожди, обещают синоптики, в ночные часы плюс 11. Завтра в понедельник на протяжении дня также будут дожди. Днем завтра 15 градусов тепла, утром плюс 12.
0: В Москве 19 часов. Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно. Для перерыва на кофе. Когда нужна лучшая музыка. 7 песен непрерывно.

7 представляет «Уикенд» Тони Брэкстон. Однажды сонграйтер Дайан Уоррен с удивлением заметила, что никто до нее не использовал фразу «Unbreak my heart» в названии песни. Так родилась идея для баллады о разбитом сердце, которая вскоре стала одной из самых известных композиций Тони Брэкстон. Правда, певица сначала от нее отказалась. После «How could an angel break my heart» Тони совсем не хотелось снова записывать песню о расставании. Она мечтала попробовать себя в танцевальной музыке. Но продюсер убедил ее дать композиции шанс. И решение оказалось судьбоносным. «Unbreak my heart» возглавила американский Billboard Hot 100 и стала международным хитом, заняв первые места в чартах Швеции, Швейцарии и Австрии. Правда, финансовой стороной триумфа Брэкстон смогла воспользоваться не в полной мере. Проблемы с лейблом вскоре привели певицу к банкротству. «Уикенд» Тони Брэкстон на «Радио 7».

0: жить.
1: Ноль плюс.
2: Наполните жизнь новым вкусом. Творите, экспериментируйте вместе с сыром Фитакса. Фитакса все
3: вкусней. Любовь моя будет тут. Пятый международный фестиваль авторского кино «Каро Арт». Премьеры зарубежных и отечественных фильмов. Классика кинематографа. Театральная программа. Встреча с Антохой МС и лучшими экспертами из мира кино. Фильм «Открытие». Обладатель золотой пальмовой ветви Каннского фестиваля. Смотрим и обсуждаем с 14 по 18 октября в «Каро 11 Октябрь». Билеты на сайте caroartfestival.ru. Продавец ООО «Каро Фильм Менеджмент». ОГРН 105-774-614-89-10. Москва, Новый Арбат, 24. Не является офертой. 18+.
4: Рекламная служба в Москве. emg.fm.
5: Радио 7.
6: На семи холмах.
5: 104.7 FM.

Саундтрек есть у каждой истории. И нам так понравилось читать ваши, что мы решили делать это весь октябрь. «Мой саундтрек» продолжается. Заходите на сайт «Радио 7» и рассказывайте о той самой песне. Возможно, именно ваша история прозвучит в эфире, а вы станете обладателем портативного фотопринтера для ваших лучших воспоминаний. Каждый день ведущие «Утро на семи холмах» выбирают нового победителя. «Мой саундтрек». Подробности на radio7.ru.

0: Встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: Все ли готовы к рабочей неделе? Впрочем, хотим мы того или нет, понедельник уже завтра, и вот каким он будет.
2: Завтра мы будем отмечать всей страной, причем день кадрового работника. И расскажите нам, пожалуйста, друзья, о вашем внезапном трудоустройстве. Ну, какие-то необычные случаи.
1: А еще для вас мы приготовили, как всегда, замечательные игры, в том числе и рубрику «Игру мой саундтрек», свои истории, связанные с музыкой «Радио 7». Рассказывайте на сайте radio7.ru, гороскоп, синематеку и чистый звук.
0: Утро на семи. По будням с 7 до 11 только на Радио 7. Реклама.
3: Когда книга читается на одном дыхании, не сбивайте его. В Яндекс.Книгах можно переключаться с текста на аудио и читать даже на ходу. Там, где вы есть, читайте. Яндекс.Книги. Только я и книги. Условия доступа к материалам сервиса размещены на сайте books.yandex.ru.
4: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе

0: Дзе и на трассе.
1: Есть волнующий вопрос, который не с кем обсудить? Задайте его на легендарном форуме woman.ru и получите советы от реальных людей. Сотни новых тем ежедневно. Спрашивайте

0: 7. О погоде.
1: В Москве пасмурно, средняя температура в городе плюс 11-13. До конца дня сегодня осадков не ожидается. А вот уже ночью небольшие дожди, обещают синоптики, в ночные часы плюс 11. Завтра в понедельник на протяжении дня также будут дожди. Днем завтра 15 градусов тепла, утром плюс 12.
0: В Москве 20 часов. Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно. Для комфортного отдыха, когда нужна лучшая музыка. 7 песен непрерывно.

0: Саундтрек есть у каждой истории. И нам так понравилось читать ваши, что мы решили делать это весь октябрь. «Мой саундтрек» продолжается. Заходите на сайт «Радио 7» и рассказывайте о той самой песне. Возможно, именно ваша история прозвучит в эфире, а вы станете обладателем портативного фотопринтера для ваших лучших воспоминаний. Каждый день ведущие «Утро на семи холмах» выбирают нового победителя. «Мой саундтрек». Подробности на radio7.ru. «Радио 7».
1: «На семи холмах».
0: 104,7 FM.

0: завтра встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: Все ли готовы к рабочей неделе? Впрочем, хотим мы того или нет, понедельник уже завтра, и вот каким он будет.
2: Завтра мы будем отмечать всей страной, причем День кадрового работника. И расскажите нам, пожалуйста, друзья, о вашем внезапном трудоустройстве. Ну, какие-то необычные случаи.
1: А еще для вас мы приготовили, как всегда, замечательные игры, в том числе и рубрику «Игру мой саундтрек», свои истории, связанные с музыкой «Радио 7». Рассказывайте на сайте radio7.ru, гороскоп, синематеку и чистый звук.
0: Утро на семи. По будням с 7 до 11 только на «Радио 7».

Самые яркие музыкальные моменты разных эпох. В конце каждого часа путешествие во времени. Только на Радио 7.

конце каждого часа. Путешествие во времени в компании «Радио 7». Год 1978. Глория Гейнер. «I will survive».

0: Реклама.
1: Ваша зарплата способна на большее. Получайте ее в Сбере и участвуйте в розыгрыше 185 миллионов бонусов спасибо. Перевести зарплату в Сбер легко и просто в приложении банка. Выгодно, когда зарплата в Сбере.
2: Акция действует до 25 декабря 2026 года. Срок для поступления зарплаты на карту Сбера до 30 ноября 2026 года. Необходимо быть зарегистрированным в программе Сбер спасибо. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru. ПАО Сбербанк. 18+.
0: Радио 7. О погоде.
3: В Москве пасмурно. Средняя температура в городе плюс 11-13. До конца дня сегодня осадков не ожидается. А вот уже ночью небольшие дожди, обещают синоптики. В ночные часы плюс 11. Завтра, в понедельник, на протяжении дня также будут дожди. Днем завтра 15 градусов тепла. Утром плюс 12.
0: В Москве 21 час. Далее целый час. Только музыка на Радио 7.

готовы к встрече с королем поп-музыки? Лучшие песни Майкла Джексона непрерывно, без пауз и лишних слов. Включайте специальный музыкальный плейлист «Майкл» в приложении «Радио Хаб» и на сайте radio7.ru. И приготовьтесь танцевать!

0: Завтра встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: Все ли готовы к рабочей неделе? Впрочем, хотим мы того или нет, понедельник уже завтра, и вот каким он будет.
2: Завтра мы будем отмечать всей страной, причем день кадрового работника. И расскажите нам, пожалуйста, друзья, о вашем внезапном трудоустройстве. Ну, какие-то необычные случаи.
1: А еще для вас мы приготовили, как всегда, замечательные игры, в том числе и рубрику «Игру мой саундтрек», свои истории, связанные с музыкой «Радио 7». Рассказывайте на сайте radio7.ru, гороскоп, синематеку и чистый звук.
0: Утро на семи. По будням с 7 до 11. Только на Радио 7. Радио 7.
3: На семи холмах.
0: 104,7 FM.

конце каждого часа. Путешествие во времени. В компании «Радио 7». Год 1968. Фрэнк Синатра. «My Way».

0: Указанная ставка предоставляется по ЦФА на срок 12 месяцев. ЦФА выпускает ООО «Озон Капитал» на платформе Blockchain Hub. Максимальная сумма приобретения неквалифицированными инвесторами отсутствует. Решение о выпуске ЦФА на cfahub.ru/information. Приобретение ЦФА может привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. Для совершения сделок с предлагаемыми ЦФА следует ознакомиться с рисками. Подробнее на finance.ozon.ru. Актуально на 01.10.2026 года. 18+.
1: Радио 7. О погоде.
2: В Москве пасмурно, средняя температура в городе плюс 11-13. До конца дня сегодня осадков не ожидается. А вот уже ночью небольшие дожди, обещают синоптики, в ночные часы плюс 11. Завтра, в понедельник, на протяжении дня также будут дожди. Днем завтра 15 градусов тепла, утром плюс 12.
1: В Москве 22 часа. Далее целый час только музыка на Радио 7.

0: завтра встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: Все ли готовы к рабочей неделе? Впрочем, хотим мы того или нет, понедельник уже завтра, и вот каким он будет.
2: Завтра мы будем отмечать всей страной, причем День кадрового работника. И расскажите нам, пожалуйста, друзья, о вашем внезапном трудоустройстве. Ну, какие-то необычные случаи.
1: А еще для вас мы приготовили, как всегда, замечательные игры, в том числе и рубрику «Игру мой саундтрек», свои истории, связанные с музыкой «Радио 7». Рассказывайте на сайте radio7.ru, гороскоп, синематеку и чистый звук.
0: Утро на семи. По будням с 7 до 11 только на «Радио 7».

Саундтрек есть у каждой истории. И нам так понравилось читать ваши, что мы решили делать это весь октябрь. «Мой саундтрек» продолжается. Заходите на сайт «Радио 7» и рассказывайте о той самой песне. Возможно, именно ваша история прозвучит в эфире, а вы станете обладателем портативного фотопринтера для ваших лучших воспоминаний. Каждый день ведущие «Утро на семи холмах» выбирают нового победителя. «Мой саундтрек». Подробности на radio7.ru.

0: Готовы к встрече с королем поп-музыки? Лучшие песни Майкла Джексона непрерывно, без пауз и лишних слов. Включайте специальный музыкальный плейлист «Майкл» в приложении «Радио Хаб» и на сайте radio7.ru. И приготовьтесь танцевать!
1: Реклама. Вы владелец бизнеса.
2: А значит, работаете за...
3: Троих.
2: Четверых.
3: Пятерых не хотите?
1: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом и нанимайте просто. На Авито-работе 12+.
0: В конце каждого часа путешествие во времени в компании «Радио 7». Год 2000-й. Ализе. Муала Лита.

0: 107. О погоде.
1: В Москве пасмурно. Средняя температура в городе плюс 11-13. До конца дня сегодня осадков не ожидается. А вот уже ночью небольшие дожди обещают синоптики. В ночные часы плюс 11. Завтра в понедельник на протяжении дня также будут дожди. Днем завтра 15 градусов тепла. Утром плюс 12.
0: В Москве 23 часа. Далее целый час только музыка на Радио 7.

готовы к встрече с королем поп-музыки? Лучшие песни Майкла Джексона непрерывно, без пауз и лишних слов. Включайте специальный музыкальный плейлист «Майкл» в приложении «Радио Хаб» и на сайте radio7.ru. И приготовьтесь танцевать!

0: Завтра встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: Все ли готовы к рабочей неделе? Впрочем, хотим мы того или нет, понедельник уже завтра, и вот каким он будет.
2: Завтра мы будем отмечать всей страной, причем день кадрового работника. И расскажите нам, пожалуйста, друзья, о вашем внезапном трудоустройстве. Ну, какие-то необычные случаи.
1: А еще для вас мы приготовили, как всегда, замечательные игры, в том числе и рубрику «Игру мой саундтрек», свои истории, связанные с музыкой «Радио 7», рассказывайте на сайте radio7.ru, гороскоп, синематеку и чистый звук.
0: Утро на семи. По будням с 7 до 11 только на «Радио 7».

Самые яркие музыкальные моменты разных эпох. В конце каждого часа путешествие во времени. Только на Радио 7.

0: Реклама. Вы владелец бизнеса.
1: А значит, работаете за...
2: Троих.
3: Четверых.
4: Пятерых не хотите?
0: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе 12+.
5: В конце каждого часа путешествие во времени в компании «Радио 7». Год 1987. Крис Айзек, Blue Hotel.

Москве полночь. Далее целый час только музыка на Радио 7.

0: Реклама. Обновленный пикап Jack T8 Pro на механике. Полный привод. Бензин или дизель. Оцинкованный кузов. Уже в салонах Jack. От 3 миллионов 130 тысяч рублей. Если пикап, то Jack. Jackcar.ru. Указана максимальная цена при продаже Jack T8 Pro 2026 года выпуска. Бензиновой версии без учета дополнительного оборудования или иных услуг.
1: Волга К50. Флагманский кроссовер с характером лидера. Панорамная крыша. Трехзонный климат-контроль и полный зимний пакет. Волга К50. От 3 миллионов 999 тысяч рублей. Оцените возможности флагмана на тест-драйве у официального дилера. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей.
2: Цена распространяется на автомобиль «Волга К50» комплектации «Комфорт» черного цвета. Предоставляется скидка 100 тысяч рублей от установленной РРЦ при оплате собственными средствами и сдаче автомобиля в трейды. На другие цвета скидка не распространяется. Скидка не суммируется с другими акциями. Срок действия предложения и количество автомобилей ограничены. Подробности в дилерском центре или на официальном сайте. Не является офертой.
3: В конце каждого часа «Путешествие во времени» в компании «Радио 7». Год 1968. Саймон энд Гарфанкл. Миссис Робинсон.

Россия. Час ночи. Далее. Целый час. Только музыка. На Радио 7.

0: Реклама.
1: Волга К50. Флагманский кроссовер с характером лидера. Панорамная крыша, трехзонный климат-контроль и полный зимний пакет. Волга К50. От 3 999 тысяч рублей. Оцените возможности флагмана на тест-драйве у официального дилера. Волга. Движение вперед, вдохновленной историей.
2: Цена распространяется на автомобиль Волга К50. Комплектация и комфорт черного цвета. Предоставляется скидка 100 тысяч рублей от установленной РРЦ при оплате собственными средствами и сдаче автомобиля в трейды. На другие цвета скидка не распространяется. Скидка не суммируется с другими акциями. Срок действия предложения и количество автомобилей ограничено. Подробности в дилерском центре или на официальном сайте. Не является.
0: В конце каждого часа путешествие во времени в компании «Радио 7».
3: Год 1985. Фредди Меркьюри, «I was born to love you».

0: Реклама. Динамичный мегаполис и новый внедорожник Esteo MX в одном кадре. Добавьте этой осени ярких красок и задавайте свой ритм большому городу. Полный привод и 7 режимов движения. Онлайн-сервисы и дистанционное управление. Мультимедиа с 3 экранами. Esteo MX в объективе города. Только в октябре на особых условиях. Подробности у официальных дилеров Esteo.
1: Указанное оборудование может быть опциональным. До 31 октября 2026 года. Не оферта.
2: В конце каждого часа путешествие во времени в компании «Радио 7». Год 1978. Глория Гейнер. «I will survive».

Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средства массовой информации зарегистрированы Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Москве 3 часа ночи. Далее целый час. Только музыка на Радио 7.